Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново-ФМ».

Иванова FM.

0: вами Иваново FM.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО ИФ АКБ «Шина». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановскую область на этой неделе посетил министр транспорта Андрей Никитин. Федеральному чиновнику показали ряд объектов. В частности, глава Минтранса положительно оценил проект городской электрички. Напомним, в августе заработали две новые станции Курьянова и Красная Талка, на которых ежедневно делают остановки пригородные поезда. В правительстве назвали это запуском наземного метро. До конца года откроется еще одна платформа в Отрадном, а в 27-м запланировано строительство трех платформ в Пустошборе, Богородском и Подвязновском. Россияне смогут бесплатно проходить обследование в центрах медицины здорового долголетия по полису ОМС. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Для работы таких центров в программу бесплатной медицинской помощи на ближайшие годы впервые включили отдельное направление. Там будут проводить исследования, которые помогут выявлять признаки преждевременного старения и риски развития заболеваний. Первый центр здорового долголетия начал работать в России в начале этого года, а первый региональный открылся весной в Саранске. В дальнейшем такие центры планируют создать во всех регионах. В Иванове стартовал прием заявлений о предоставлении горячего питания школьникам с 5 по 11 класс. Как сообщили в мэрии, воспользоваться льготой могут дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из малообеспеченных семей. Напомним, все учащиеся начальных классов питаются бесплатно за счет федерального бюджета. Кроме того, детей из семей участников СВО обеспечивает горячим питанием область. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Нужен аккумулятор? Записывай телефон 34-02-88. ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. В общем, любые аккумуляторы для чего угодно. А еще зарядные устройства и все для диагностики и обслуживания аккумуляторных батарей. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 85 рублей 10 копеек. Официальный курс евро 98 рублей 49 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%, ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше нуля.
0: Слушайте Иваново ФМ.
3: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

0: на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман. Это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день, 20 августа.
1: Год 1634. На московском печатном дворе Василием Бурцовым издан первый букварь. Известно, что Василий Бурцов-Протопопов руководил работой печатного отделения, основанного патриархом Филаретом для издания первых русских учебников. Бурцов был своего рода законодателем издательской моды, поскольку придумывал доселе неиспользуемые на Руси методы оформления книг. Так он первым начал выпускать малоформатные карманные книжечки. Также благодаря заказу патриарха Филарета на обеспечение школ книгами, Бурцов-Протопопов вошел в историю как издатель массовых книг светского содержания, азбуки, календарей, святцев, первое московское пособие для обучения грамотности, букварь языка Словенска, сирич «Начало учения детям» было издано 20 августа 1634 года. Формат книги составлял всего 9,5 на 15 сантиметров, а само издание внешне было простым, но изящным. Бурцов-Протопопов, зная, как оформлял азбуки знаменитый первопечатник Иван Федоров, составил букварь по образцу федоровских книг. Но и сюда он внес свежие элементы, например, необычные шрифты и красный цвет, которым выделялись буквы алфавита. Книга состояла из алфавита в прямом и обратном порядке, содержала первые примеры для чтения, знакомила детей и малограмотных взрослых с числами и знаками препинания, есть в букваре даже небольшие разделы по грамматике и орфографии, а также молитвы, притчи и наставления.
2: Год 1918.
1: В Советской России отменена частная собственность на недвижимость в городах. Жилищный вопрос после Октябрьской революции для новой власти стоял очень остро и был сопряжен с необходимостью предоставления трудящимся здорового жилища с извлечением их из подвалов, чердаков и прочего неудобного жилья, куда их загнал старый режим и капиталисты. Эту задачу планировалось решить путем отмены права частной собственности на дома, если их стоимость была более 20 тысяч рублей, или если годовой доход с найма превышал 750 рублей. Декрет президиума в ЦИК от 20 августа передавал такие дома в распоряжение местной власти. При этом в ряде городов муниципализация была проведена еще раньше. В частности, в Москве уже в конце 17-го, начале 18-го годов было отменено право частной собственности. Появилось понятие уплотнения и коммунальные квартиры. В частности, устанавливался минимальный порог при уплотнении. 2 квадратных сажени на одного взрослого человека. Это около 9 квадратных метров. И уже осенью 1918 года из Москвы было выселено почти 3200 буржуазных семей. Это около 15 тысяч человек. А в их квартиры было вселено около 20 тысяч рабочих.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чуйкова, ОГРН 12-233-5-363.
9: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
10: Иваново, Октябрьская, 16.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО ИФ АКБ «Шина». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановскую область на этой неделе посетил министр транспорта Андрей Никитин. Федеральному чиновнику показали ряд объектов. В частности, глава Минтранса положительно оценил проект городской электрички. Напомним, в августе заработали две новые станции Курьянова и Красная Талка, на которых ежедневно делают остановки пригородные поезда. В правительстве назвали это запуском наземного метро. До конца года откроется еще одна платформа в Отрадном, а в 27-м запланировано строительство трех платформ в Пустошборе, Богородском и Подвязновском. Россияне смогут бесплатно проходить обследование в центрах медицины здорового долголетия по полису ОМС. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Для работы таких центров в программу бесплатной медицинской помощи на ближайшие годы впервые включили отдельное направление. Там будут проводить исследования, которые помогут выявлять признаки преждевременного старения и риски развития заболеваний. Первый центр здорового долголетия начал работать в России в начале этого года, а первый региональный открылся весной в Саранске. В дальнейшем такие центры планируют создать во всех регионах. В Иванове стартовал прием заявлений о предоставлении горячего питания школьникам с 5 по 11 класс. Как сообщили в мэрии, воспользоваться льготой могут дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из малообеспеченных семей. Напомним, все учащиеся начальных классов питаются бесплатно за счет федерального бюджета. Кроме того, детей из семей участников СВО обеспечивает горячим питанием область. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Нужен аккумулятор? Записывай телефон 34-02-88. ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. В общем, любые аккумуляторы для чего угодно. А еще зарядные устройства и все для диагностики и обслуживания аккумуляторных батарей. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 85 рублей 10 копеек. Официальный курс евро 98 рублей 49 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%, ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
7: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чиликово, ОКН 13-233-503-363.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: приему пиццы. Готов? Всегда готов! С 12 по 25 августа по будням слушай программу «Привет в обед» на Иваново-ФМ. Отвечай на вопросы и выиграй вкусную ароматную пиццу. Все подробности по телефону 901-501. Спонсор программы – сеть пиццерий «Семья Тото».
1: Иваново-ФМ.

0: Иваново ФМ. Первое областное радио. Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перемещаясь по городу, внимательно смотрите под ноги и не наступайте на крышки люков. Даже крепкая с виду крышка может быть плохо закреплена и провалится, если наступить на нее.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Саморазогревающийся ланчбокс. На нашей планете живут миллионы людей, которым в силу своей занятости приходится есть на ходу. Ланчбокс Heat Wave Go с функцией саморазогрева призван решить эту проблему. Саморазогрев осуществляется с помощью инфракрасной технологии. Инфракрасный нагрев равномерно распределяет тепло по всему объему продукта в течение 15 минут до полного нагрева на уровне плюс 55 градусов Цельсия. При этом питательные вещества сохраняются неповрежденными, а бактерии погибают. С помощью специального приложения работы прибора можно управлять удаленно. Heat Wave Go оснащен отражающей изоляционной крышкой из нержавеющей стали и инфракрасной нагревательной трубкой в верхней части контейнера. Умный паяльник. Пайка – достаточно кропотливая работа, требующая напряжения внимания и определенных усилий при соединении мелких деталей, для чего приходится иногда пользоваться увеличительным стеклом. Умный паяльник D01 с собственной камерой и подключением к смартфону предлагает необычную альтернативу этой сложившейся практике. D01 имеет встроенную HD-камеру в паре с лампой мощностью 800 люменов, которая передает все происходящее в реальном времени на дисплей смартфона. У паяльника 5 температурных режимов, отображаемых на светодиодной панели. На нагрев до заданной температуры уходит всего 9 секунд. В комплект входит 3 разновидности жал – остроконечные, долотообразные и ножевые. В автономном режиме работу D01 обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 3000 мАч. Достаточно для пайки в течение 40 минут после полуторачасовой зарядки. Также умный паяльник работает и от сети. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
4: Пьяный олень дороги не хозяин.
5: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в promedia.ru.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО ИФ АКБ «Шина». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановскую область на этой неделе посетил министр транспорта Андрей Никитин. Федеральному чиновнику показали ряд объектов. В частности, глава Минтранса положительно оценил проект городской электрички. Напомним, в августе заработали две новые станции Курьянова и Красная Талка, на которых ежедневно делают остановки пригородные поезда. В правительстве назвали это запуском наземного метро. До конца года откроется еще одна платформа в Отрадном, а в 27-м запланировано строительство трех платформ в Пустошборе, Богородском и Подвязновском. Россияне смогут бесплатно проходить обследование в центрах медицины здорового долголетия по полису ОМС. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Для работы таких центров в программу бесплатной медицинской помощи на ближайшие годы впервые включили отдельное направление. Там будут проводить исследования, которые помогут выявлять признаки преждевременного старения и риски развития заболеваний. Первый центр здорового долголетия начал работать в России в начале этого года, а первый региональный открылся весной в Саранске. В дальнейшем такие центры планируют создать во всех регионах. В Иванове стартовал прием заявлений о предоставлении горячего питания школьникам с 5 по 11 класс. Как сообщили в мэрии, воспользоваться льготой могут дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из малообеспеченных семей. Напомним, все учащиеся начальных классов питаются бесплатно за счет федерального бюджета. Кроме того, детей из семей участников СВО обеспечивает горячим питанием область. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Нужен аккумулятор? Записывай телефон 34-02-88. ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. В общем, любые аккумуляторы для чего угодно. А еще зарядные устройства и все для диагностики и обслуживания аккумуляторных батарей. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 85 рублей 10 копеек. Официальный курс евро 98 рублей 49 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%, ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: Привет! Ты чего грустный такой?
4: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
3: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. 22. Битстоп. Смирнова, 96.
5: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: «Империя красоты». Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. «Империя красоты». 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново, Зеленая, 39, корпус 1, 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
9: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
10: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

сказал ух. Верится и не верится все, что случилось не вдруг.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Tenet Plus L4 и L6 поступят в продажу в конце августа. На первом этапе обе модели будут доступны только с базовым двигателем и передним приводом. Позднее более крупный L6 получит полный привод, более мощный двигатель и другую коробку передач. А в следующем году линейка может пополниться гибридной версией. Джетур начал продажи лимитированной серии кроссоверов T1. Машины отличаются матовой черной окраской кузова, ярко-красными тормозными суппортами и другими акцентами. Техника та же. Привод полный. Под капотом турбомотор на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Цена от 4 миллионов 200 тысяч с учетом скидок. В Новосибирской области может появиться новый автомобильный завод. Местные власти ведут переговоры с китайскими партнерами. Площадка будет мультибрендовой. То есть здесь будут одновременно выпускать машины разных марок и типов. Например, легковые модели, грузовики, автобусы и спецтехнику. Двигателей пока немного, а переговоры в самом разгаре. Недавно в России стартовали продажи пикапа Фотон Тунланд V9. Его внешность оценят любители больших американских пикапов типа Ram 1500. Машина получилась массивной и внушительной, но двигатель под капотом куда скромнее, чем у американцев. А в салоне много электроники, как у современных китайских кроссоверов. Подробнее о новом Фотон Тунланд V9 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Нити. Дом с историей. Исторический центр. Набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
9: Витаминный бум в высшей лиге. Персик Узбекистан 179,90. Сливой 89,90.
10: Цены в рублях за 1 килограмм с 20 по 26 августа в высшей лиге.
11: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Привет! Ты чего грустный такой?
8: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
7: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
9: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
10: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 12-233-5-263.
13: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
14: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
15: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: слушайте Иваново FM.
1: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
2: Выучите с ребенком адрес и важные телефоны мамы, папы, бабушки и дедушки. Или положите записки с номерами в кармашек, чтобы он знал, где их можно взять в случае экстренной ситуации.
1: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Ивановскую область на этой неделе посетил министр транспорта Андрей Никитин. Федеральному чиновнику показали ряд объектов. В частности, глава Минтранса положительно оценил проект городской электрички. Напомним, в августе заработали две новые станции Курьянова и Красная Талка, на которых ежедневно делают остановки пригородные поезда. В правительстве назвали это запуском наземного метро. До конца года откроется еще одна платформа в Отрадном, а в 27-м запланировано строительство трех платформ в Пустошборе, Богородском и Подвязновском. Минпромторг предложил проверять ввозимые в Россию автомобили и шасси на соответствие данным в сертификационных документах. Специалисты будут сверять ВИН-номера и заводские таблички, проверять световые приборы, стекла, зеркала, камеры, ремни безопасности и шины. При необходимости возможен и более глубокий осмотр, в том числе двигателя, тормозной системы и других узлов. В ведомстве объяснили инициативу тем, что в последнее время выявляют автомобили, которые отличаются от образцов, прошедших сертификацию. Новые правила должны не допустить на дороге машины, не соответствующие требованиям безопасности. Если проект примут, проверки начнут действовать с января 2027-го. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Нити. Дом с историей. Исторический центр. Набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
4: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО ИФ АКБ «Шина». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановскую область на этой неделе посетил министр транспорта Андрей Никитин. Федеральному чиновнику показали ряд объектов. В частности, глава Минтранса положительно оценил проект городской электрички. Напомним, в августе заработали две новые станции Курьянова и Красная Талка, на которых ежедневно делают остановки пригородные поезда. В правительстве назвали это запуском наземного метро. До конца года откроется еще одна платформа в Отрадном, а в 27-м запланировано строительство трех платформ в Пустошборе, Богородском и Подвязновском.

0: россияне смогут бесплатно проходить обследование в центрах медицины здорового долголетия по полису ОМС. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Для работы таких центров в программу бесплатной медицинской помощи на ближайшие годы впервые включили отдельное направление. Там будут проводить исследования, которые помогут выявлять признаки преждевременного старения и риски развития заболеваний. Первый центр здорового долголетия начал работать в России в начале этого года, а первый региональный открылся весной в Саранске. В дальнейшем такие центры планируют создать во всех регионах. В Иванове стартовал прием заявлений о предоставлении горячего питания школьникам с 5 по 11 класс. Как сообщили в мэрии, воспользоваться льготой могут дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из малообеспеченных семей. Напомним, все учащиеся начальных классов питаются бесплатно за счет федерального бюджета. Кроме того, детей из семей участников СВО обеспечивает горячим питанием область. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Нужен аккумулятор? Записывай телефон 34-02-88. ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. В общем, любые аккумуляторы для чего угодно. А еще зарядные устройства и все для диагностики и обслуживания аккумуляторных батарей. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
2: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 85 рублей 10 копеек. Официальный курс евро 98 рублей 49 копеек.
2: Радиоканал Иваново FM. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%, ветер западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
2: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 20 августа.
1: Год 1634. На московском печатном дворе Василием Бурцовым издан первый букварь. Известно, что Василий Бурцов-Протопопов руководил работой печатного отделения, основанного патриархом Филаретом для издания первых русских учебников. Бурцов был своего рода законодателем издательской моды, поскольку придумывал доселе неиспользуемые на Руси методы оформления книг. Так он первым начал выпускать малоформатные карманные книжечки. Также благодаря заказу патриарха Филарета на обеспечение школ книгами, Бурцов-Протопопов вошел в историю как издатель массовых книг светского содержания, азбуки, календарей, святцев, первое московское пособие для обучения грамотности, букварь языка Словенска, Сирич, начало учения детям, было издано 20 августа 1634 года. Формат книги составлял всего 9,5 на 15 сантиметров, а само издание внешне было простым, но изящным. Бурцов-Протопопов, зная, как оформлял азбуки знаменитый первопечатник Иван Федоров, составил букварь по образцу федоровских книг. Но и сюда он внес свежие элементы, например, необычные шрифты и красный цвет, которым выделялись буквы алфавита. Книга состояла из алфавита в прямом и обратном порядке, содержала первые примеры для чтения, знакомила детей и малограмотных взрослых с числами и знаками препинания, есть в букваре даже небольшие разделы по грамматике и орфографии, а также молитвы, притчи и наставления.
2: Год 1918.
1: В Советской России отменена частная собственность на недвижимость в городах. Жилищный вопрос после Октябрьской революции для новой власти стоял очень остро и был сопряжен с необходимостью предоставления трудящимся здорового жилища с извлечением их из подвалов, чердаков и прочего неудобного жилья, куда их загнал старый режим и капиталисты. Эту задачу планировалось решить путем отмены права частной собственности на дома, если их стоимость была более 20 тысяч рублей или если годовой доход с найма превышал 750 рублей. Декрет президиума в ЦИК от 20 августа передавал такие дома в распоряжение местной власти. При этом в ряде городов муниципализация была проведена еще раньше. В частности, в Москве уже в конце 17-го, начале 18-го годов было отменено право частной собственности. Появилось понятие уплотнения и коммунальные квартиры. В частности, устанавливался минимальный порог при уплотнении. 2 квадратных сажени на одного взрослого человека. Это около 9 квадратных метров. И уже осенью 1918 года из Москвы было выселено почти 3200 буржуазных семей. Это около 15 тысяч человек. А в их квартиры было вселено около 20 тысяч рабочих.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: «Олимп Плюс» – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
8: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
9: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
10: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. ПРОМЕДИА ГРУПП. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в promedia.ru.
11: Витаминный бум в высшей лиге. Баклажан 79,90. Томат сливка 69,90.
12: Цены в рублях за 1 килограмм с 20 по 26 августа в высшей лиге.
13: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
14: Иваново, Октябрьская, 16.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: приему пиццы. Готов? Всегда готов! С 12 по 25 августа по будням слушай программу «Привет в обед» на Иваново ФМ. Отвечай на вопросы и выиграй вкусную ароматную пиццу. Все подробности по телефону 901-501. Спонсор программы – сеть пиццерий «Семья Тото».
1: Слушайте Иваново ФМ.

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Саморазогревающийся ланчбокс. На нашей планете живут миллионы людей, которым в силу своей занятости приходится есть на ходу. Ланчбокс Heat Wave Go с функцией саморазогрева призван решить эту проблему. Саморазогрев осуществляется с помощью инфракрасной технологии. Инфракрасный нагрев равномерно распределяет тепло по всему объему продукта в течение 15 минут до полного нагрева на уровне плюс 55 градусов Цельсия. При этом питательные вещества сохраняются неповрежденными, а бактерии погибают. С помощью специального приложения работы прибора можно управлять удаленно. Heat Wave Go оснащен отражающей изоляционной крышкой из нержавеющей стали и инфракрасной нагревательной трубкой в верхней части контейнера. Умный паяльник. Пайка – достаточно кропотливая работа, требующая напряжения внимания и определенных усилий при соединении мелких деталей, для чего приходится иногда пользоваться увеличительным стеклом. Умный паяльник D01 с собственной камерой и подключением к смартфону предлагает необычную альтернативу этой сложившейся практике. D01 имеет встроенную HD-камеру в паре с лампой мощностью 800 люменов, которая передает все происходящее в реальном времени на дисплей смартфона. У паяльника 5 температурных режимов, отображаемых на светодиодной панели. На нагрев до заданной температуры уходит всего 9 секунд. В комплект входит 3 разновидности жал – остроконечные, долотообразные и ножевые. В автономном режиме работу D01 обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 3000 мАч. Достаточно для пайки в течение 40 минут после полуторачасовой зарядки. Также умный паяльник работает и от сети. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM. Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
2: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижская, коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Tenet Plus L4 и L6 поступят в продажу в конце августа. На первом этапе обе модели будут доступны только с базовым двигателем и передним приводом. Позднее более крупный L6 получит полный привод, более мощный двигатель и другую коробку передач. А в следующем году линейка может пополниться гибридной версией. Джетур начал продажи лимитированной серии кроссоверов T1. Машины отличаются матовой черной окраской кузова, ярко-красными тормозными суппортами и другими акцентами. Техника та же. Привод полный. Под капотом турбомотор на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Цена от 4 200 000 с учетом скидок. В Новосибирской области может появиться новый автомобильный завод. Местные власти ведут переговоры с китайскими партнерами. Площадка будет мультибрендовой. То есть здесь будут одновременно выпускать машины разных марок и типов. Например, легковые модели, грузовики, автобусы и спецтехнику. Двигателей пока немного, а переговоры в самом разгаре. Недавно в России стартовали продажи пикапа «Фотон Тунланд V9». Его внешность оценят любители больших американских пикапов типа «Рам 1500». Машина получилась массивной и внушительной, но двигатель под капотом куда скромнее, чем у американцев. А в салоне много электроники, как у современных китайских кроссоверов. Подробнее о новом «Фотон Тунланд V9» в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольная «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чайково, ОКН 12-233-5-360.
8: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
9: Иваново, Октябрьская, 16.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

после случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой? Кто

0: приему пиццы. Готов? Всегда готов! С 12 по 25 августа по будням слушай программу «Привет в обед» на Иваново-ФМ. Отвечай на вопросы и выиграй вкусную ароматную пиццу. Все подробности по телефону 901-501. Спонсор программы – сеть пиццерий «Семья Тото».
1: Иваново-ФМ.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь на прогулку в лес, одевайтесь правильно. Высокая удобная обувь, яркая одежда, полностью закрывающая руки и ноги. На всякий случай возьмите с собой свитер и компактный световозвращающий жилет.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Слушайте Иваново FM.
3: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
1: Официальная информация.
2: Ивановскую область на этой неделе посетил министр транспорта Андрей Никитин. Федеральному чиновнику показали ряд объектов. В частности, глава Минтранса положительно оценил проект городской электрички. Напомним, в августе заработали две новые станции Курьянова и Красная Талка, на которых ежедневно делают остановки пригородные поезда. В правительстве назвали это запуском наземного метро. До конца года откроется еще одна платформа в Отрадном, а в 27-м запланировано строительство трех платформ в Пустошборе, Богородском и Подвязновском. Минпромторг предложил проверять ввозимые в Россию автомобили и шасси на соответствие данным в сертификационных документах. Специалисты будут сверять ВИН-номера и заводские таблички, проверять световые приборы, стекла, зеркала, камеры, ремни безопасности и шины. При необходимости возможен и более глубокий осмотр, в том числе двигателя, тормозной системы и других узлов. В ведомстве объяснили инициативу тем, что в последнее время выявляют автомобили, которые отличаются от образцов, прошедших сертификацию. Новые правила должны не допустить на дороге машины, не соответствующие требованиям безопасности. Если проект примут, проверки начнут действовать с января 2027-го. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе концтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуны, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Масло сливочное Берендеевка 170 граммов, 159,90. Молоко молочная кухня 950 граммов, 59,90. Цены в рублях по карте с 18 по 31 августа в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: Свою любовь, конечно, нужно искать. Может быть, иногда не так рьяно, как в песне группы «Ляпис Трубецкой», которую слушаем прямо сейчас, но все же необходимо. А вот программу «Привет в обед», которая идет на Иваново FM, искать на самом деле совсем не обязательно, друзья. Достаточно просто в 12.00 настроиться на 106.7, сделать чуть-чуть погромче звук у приемника, и с вероятностью, ну, процентов эдак в 90 вы услышите меня, Кирилла Горохова, который вас поприветствует в начале этого часа и объявит о том, что в течение ближайшего времени мы передаем ваши приветы, выполняем музыкальные заявки, дарим замечательные призы. Странно было немного говорить о себе в третьем лице, но тем не менее это все чистая правда, друзья. Слушаем вместе с вами любимые песни, делимся хорошим настроением. А для того, чтобы это все случилось, пишите нам обязательно по номеру 8-920-678-3148 в любом мессенджере или в группу ВКонтакте, в личные сообщения. Не устану хвастаться о том, что теперь мы их получаем без посредников, напрямую, поэтому они, соответственно, точно так же напрямую оказываются в нашем эфире. Еще, между прочим, кстати, появилась возможность послушать нас на Яндекс.Радио, так что если кому-то удобнее так это делать, друзья, дерзайте. Сегодня разыграем большую 33-сантиметровую пиццу от сети пиццерий «Семья Тото». Те, кто с нами постоянно, уже знают условия розыгрыша. Ну а если вы, друзья, вдруг только-только настроились, такое тоже вполне может быть, я все, безусловно, подробнее расскажу ближе к середине этого часа. Поэтому оставайтесь с нами, слушайте музыку, еще и поучаствуйте в розыгрыше подарка. По-моему, замечательные условия. Сейчас слушаем «Князя», а сразу после первую музыкальную заявку на сегодня.
1: «Привет в обед».

0: Привет в обед.
1: Что-то у нас сегодня, друзья, с самого начала часа все песни о любви, пускай и очень разные, и о любви абсолютно разные, но тем не менее факт остается фактом. Первая музыкальная заявка успела прилететь к этой минуте от Марии. Она пишет: «Большой привет всем, кто на 106.7. Август проходит, лето заканчивается. Надеюсь, все успели провести его активно. А если вдруг нет, дерзайте, время еще есть». Давайте послушаем группу «Луна», песню «Дорога бойца». Мария, группу «Луна», конечно, послушаем, но вы мне ответите, что за такие настроения не очень оптимистичные? Лето, может быть, и заканчивается, но, тем не менее, оно еще не закончилось. И действительно, до его конца есть время, чтобы реализовать какие-то свои желания, планы. В общем, друзья, не думайте о том, что лето скоро закончится. Время у вас еще действительно есть. Главное, его грамотно распределить. Но, тем не менее, Мария, все равно спасибо большое, что написали. Большой привет и вам от всей нашей команды. Группу «Луна» добавила уже в эфирную сетку. Послушаем сразу после того, как я напомню вам, друзья, о том, что мы, во-первых, сегодня в течение часа, ближе к половине первого, разыграем 33-сантиметровую пиццу от сети пиццерии «Семья Тото». А во-вторых, что 26 августа эта самая «Семья Тото» отмечает 17-летие. И в этот день их знаменитая фермерская пицца на один день поменяет название на пицца номер 17. Ну, нетрудно догадаться, почему. И при заказе от 1000 рублей в залах пиццерии вы получите возможность приобрести эту самую пиццу всего за 170 рублей. Так что приходите 26 августа в любую из пиццерий «Семья Тото», отмечайте с ними их день рождения. Адреса, на всякий случай, озвучу. Торговый центр «Никольский», торговый центр «Серебряный город» со стороны набережной, торговый центр «Тополь», текстильщиков 115D и Куконковых 97А.

вам список контактов на букве «Я». Я куда ни звони, там все та же лажа. Разобрали всех девок в городе. Не с кем даже, не с кем даже.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
7: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
8: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
9: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
10: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
11: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Свой волкодав найдется на каждого зверя, а на каждое ваше сообщение, друзья, найдется кто-нибудь, кто его обязательно озвучит и исполнит музыкальную заявку в прямом эфире. Это я на себя намекаю, конечно же, не просто уже так к микрофону вернулся в программе «Привет в обед» на Ивановой ФМ. Пишет Глеб. Доброго дня, большой привет всем слушателям. Хотелось бы послушать песню «Наутилус Помпилиус» «Прогулки по воде». Глеб, ну если хочется, давайте послушаем. Тем более песня замечательная. Добавил ее в эфирную сетку специально для вас. Послушаем ее вместе с вами уже совсем скоро. Спасибо, что написали. Обязательно песню дождитесь. Сразу после песни в исполнении группы Nautilus Pompilius, друзья, обратимся мы к нашему розыгрышу. Напоминаю, что на кону у нас сегодня большая 33-сантиметровая пицца от сети пиццерии «Семья Тото». Приз замечательный, об этом пишут все, кому удавалось его получить в эфире. Условия розыгрыша, конечно же, расскажу тоже вот в момент непосредственно его реализации, поэтому оставайтесь с нами, слушайте внимательно, участвуйте и выигрывайте. Пока расскажу о том, что сеть пиццерий «Семья Тото» пиццу не только филигранно готовит, но еще и быстро доставляет по городу Иваново. И новым клиентам они дарят приветственные тонусы. Достаточно просто скачать приложение или зайти на сайт «Иваново Тото Пицца», чтобы узнать все подробности. Там же, соответственно, найдете актуальное меню и информацию об акциях. Телефон для заказа +7 800 707 02 32.

Ну что, друзья, разыграем пиццу. Я думаю, разыграю и разыграем. И времени-то уже к 12:30 близится, поэтому, я думаю, самая пора для того, чтобы я задал вам вопрос, а вы успели прислать на него правильный вариант ответа первым. Да, условия розыгрыша у нас такие. Те, кто участвовал раньше, не дадут соврать относительно того, что они не изменились. Но, опять же, друзья, если вы с нами недавно, еще раз озвучу, я называю вам прямо сейчас в эфире вопрос, предлагаю 4 варианта ответов к нему, и если вы успеваете первым прислать правильный вариант ответа нам на номер 8-920-678-3148 или в группу ВКонтакте Иванов FM, то пицца достается вам, 33-сантиметровая, вкуснейшая от сети пиццерии «Семья Тото». Ну, в общем, давайте уже без промедлений сразу играть. Тем более вопрос сегодня, как обычно, интересный. Вопрос звучит следующим образом. Сколько пицц ежегодно готовят в Италии? Варианты ответов следующие. Около 3 миллиардов, около 8 миллионов, около 5 миллиардов или около 25 миллионов. Все такие числа пугающие, но тем не менее одно из них действительно верное. Поэтому, если у вас есть какие-то мысли, присылайте их нам. Еще раз озвучу номер 8-920-678-3148. А мы пока послушаем песню «Папаган», которую попросил поставить Ярослав вот совсем недавно. Ярослав, вам большой привет. Ваша музыкальная заявка прямо сейчас на 106.7.

0: Привет в обед.
1: Вот самому себя похвалить святое дело, друзья, поэтому скажу, что хорошо не только то, что в эфире Иван-ФМ проходят вот такие интересные розыгрыши, но и то, что результаты этих розыгрышей мы подводим очень оперативно. Недавно совсем в эфире прозвучал вопрос, правильный ответ на который мог принести одному из наших дорогих слушателей большую 33-сантиметровую пиццу от сети пиццерии «Семья Тото», и я уже готов озвучить имя этого самого слушателя и последние 4 цифры его номера телефона. Вопрос был следующий. Сколько пиц ежегодно готовят в Италии? Страшные числа звучали в эфире, но тем не менее одному из наших слушателей удалось прислать правильный ответ. Зовут его Глеб, и номер телефона его заканчивается на 0959. Глеб, вы большой молодец, верное число вы назвали первым. Представляете, друзья, готовят в Италии в год около 3 миллиардов пицц. По данным исследователей, цифра варьируется от 2,5 миллиарда до 2,7 миллиарда. И эта цифра, я хочу отметить, учитывает только те пиццы, которые готовят в ресторанах и пиццериях, и не включает в себя те, что люди делают дома. Страшно представить, какая же там реальная статистика. Глеб, еще раз вас поздравляем, свяжемся с вами в течение эфира или чуть-чуть попозже расскажем, где и как ваш замечательный приз получать. Напоминаю, друзья, что завтра, в конце этой недели, у нас также планируется розыгрыш пиццы, поэтому, во-первых, спасибо всем, кто сегодня присылал свои варианты ответов, а во-вторых, если вдруг сегодня у вас не получилось, то вполне может получиться и завтра, и в понедельник, и во вторник. В общем, не теряйтесь, и будет вам счастье. У нас есть музыкальная заявка, которую я хотел бы озвучить прямо сейчас, пишет Галина. Доброго дня, Кирилл и команда Иванова FM. Передаю привет Устиму. Хотелось бы также всем пожелать хорошего дня и обязательно поздравить любимого персонажа советских мультфильмов Чебурашку. Сегодня его день рождения. Давайте послушаем группу Агата Кристи «Как на войне». Также хочу добавить спасибо большое команде радио за такие прекрасные розыгрыши. Они явно поднимают настроение в будни. Вот мог бы, да, не озвучивать последнюю фразу в эфире, друзья, но все равно озвучил, потому что очень приятно. Спасибо большое, Галина, за такие замечательные слова. А к пожеланиям хорошего дня я присоединяюсь. Устим, ну, с вас ответный привет. Вы всегда с нами. А насчет дня рождения Чебурашки тоже первый раз от вас слышу. Интересно, вот как-то пропустили мы такую дату. Надо обязательно наверстывать. Группа Агата Кристи. По вашей просьбе в эфирную сетку добавляем. Слушаем прямо сейчас.

0: «Привет в обед».
1: Агата Кристи отметились на 106,7 благодаря музыкальной заявке одной из наших прекрасных слушательниц. Но пора пришла еще что-нибудь послушать. В конце концов, до конца программы «Привет в обед» еще 20 минут, и это замечательно. Тем более, что есть музыкальная заявка. Пишет Сергей. «Привет генераторам хорошего настроения, коллективу Иванова ФМ и всем на волне присутствующим соответственно. Всех с прекрасной погодой и не менее замечательным четвергом. И не замахнуться ли нам по этому поводу на Юрия Юлиановича, понимаете ли, нашего Шевчука с песней «Солнце взойдет». Сдается мне как нельзя кстати. Ах, Сергей, ну просто мед. Просто мед для моих ушей. Спасибо большое, что написали за такое замечательное сообщение. Вам благодарность от всей команды Иванова ФМ. Действительно, все так, как вы сказали. И погода прекрасная, и четверг замечательный. И проводим мы его отлично. Вот недавно розыгрыш провели, много песен хороших послушали. И послушаем еще группу ДДТ. Добавляю специально для вас в нашу эфирную сетку. А пока еще быстренько расскажу о том, какой розыгрыш у нас состоится в ближайшем обозримом будущем, друзья. Во-первых, когда мы сначала продолжим разыгрывать пиццы от семьи Тото, а потом разыграем 5 посещений в так называемую Толямбу. Если, опять же, вы с нами недавно, я вам сейчас все расскажу. Не пугайтесь такого интересного названия. Дело в том, что в пиццерии на Куконковых начала работу территория веселья для детей от 4 до 12 лет. И это как раз-таки та самая Толямба. Там детей ждут тематические игровые зоны, горки. В общем, отметить там детский день рождения или какое-нибудь другое мероприятие, мне кажется, просто замечательная идея. Поэтому как раз-таки вот именно в эту самую Толямбу будем разыгрывать посещение, чтобы не пропустить всю информацию о розыгрыше и, так сказать, актуально, оперативно в него включиться, на нашу группу ВКонтакте подписывайтесь, Иванова ФМ, там вся информация будет выходить. И на всякий случай еще раз адреса пиццерии семьи Тото озвучу в эфире. Торговый центр Никольский, торговый центр Серебряный город со стороны набережной, торговый центр Тополь, текстильщиков 115Д и Куконковых 97А. Вот по последнему адресу как раз в Толямбу вы сможете попасть.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
2: Окна, двери, потолки, расстрой.
3: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
2: Росстрой.
3: 57-71-17.
4: Крупнейший радиохолдинг региона. Промедиагрупп. Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в промедиа.ру.
5: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуны, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Привет в обед!
6: Заметили, кстати, друзья, искусственный интеллект Анатолий-то, наш помощник, сегодня в эфире не отмечался. Он, представляете, до конца лета, кажется, в отпуск отправился. Негодяй. Ну, в общем, придется нам с поздравлениями справляться как-то своими силами. Поэтому, если вдруг есть повод кого-то с чем-то поздравить, вы знаете, когда нам надо писать с 12 до 13.00 в программу «Привет, Побед». Есть еще несколько приветов музыкальных заявок. Давайте их озвучим. До конца этого часа послушаем еще немного хороших песен. Пишет Устим. Здравствуйте, Кирилл и команда Ивановой ФМ. Видимо, лимит побед пока закончился, но главное, как говорится, участие. Поздравляю Глеба с победой, придется зайти в гости. Поставьте, пожалуйста, песню группы FPG. Ну вы чего, Усим? Ну, конечно, победы еще будут. Вы, главное, не переставайте участвовать. А победа, она однозначно приложится. А насчет Глеба, Глеб, я надеюсь, вы нас слышите. Готовьтесь к гостям. Скоро вас посетят с визитом. Спасибо большое, Усим, что написали. Группу FPG песню «Стремиться» добавляю в нашу эфирную сетку. Послушайте ее в конце этого часа, то есть уже совсем скоро. И есть сообщение от Аллы. Она пишет: «Здравствуйте, Иваново FM. Музыка, погода души. Сегодня снова солнечно и уютно за окном. Погода задает тон, а музыка подхватывает ее ноты и награждает нас разными мелодиями. Прошу вас поставить песню Светланы Сургановой «Воздух» для Ноны Алексеевны, просто потому что солнце сегодня дарит мажорные моменты. Воздух свеж и игрив. Лето на репите. Всем слушателям теплых моментов для души». Алла, такие поэтичные у вас сообщения. Всегда прямо приятно читать. Спасибо большое, что написали. Песню «Воздух» в исполнении Сургановой оркестра ставлю для вас, для Нонны Алексеевны и для всех почитателей, поклонников этой исполнительницы. Сразу вот после группы FPG отметится она. Такой у нас небольшой контраст получится, но тем лучше. Завтра, друзья, в финале недели в 12.00 встречаемся снова на 106.7. Делимся приветами, хорошим настроением, слушаем любимые песни, разыгрываем подарки, конечно же, куда без них. В общем, будет замечательно. Обязательно присоединяйтесь. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Еще раз напомню, что слушать нас еще можно на Яндекс.Радио. И видел, кстати, вот недавно вопрос касаемо того, можно ли в группу ВКонтакте писать сообщения для розыгрыша. Отвечаю, да, можно. Мы теперь их там читаем, супер оперативно, и в эфире тоже озвучиваем. Все, теперь точно прощаюсь. До завтра. Всем пока.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО ИФ АКБ «Шина». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области прошел конгресс молодых ученых. Его цель – вовлечение российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов страны. Более 100 экспертов познакомились с опытом нашего края. В частности, специалисты изучили реальные задачи по обеспечению жителей качественной питьевой водой. Теперь ученые сформируют предложения по внедрению цифровых технологий в системный мониторинг экологического состояния водных объектов. В России рассматривают возможность развития корпоративных детских садов. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, такой вариант прорабатывают с учетом высокой загрузки государственных дошкольных учреждений. Как пишет парламентская газета, власти обсуждают меры поддержки семей на предприятиях в рамках корпоративного демографического стандарта. Ранее также предлагалось создавать в детских садах вечерние группы для детей работающих родителей. Одно из главных сокровищ Заволжского района приковало взгляды авторов документального сериала «Русские усадьбы». Режиссер Никита Тихонов-Рау отправился в путешествие по городам России и познакомился с памятниками архитектуры, которые сегодня восстанавливают неравнодушные меценаты. В третьей серии проекта в центре внимания усадьба «Студеные ключи», построенная промышленником Николаем Русским в начале 20 века. Усадебный комплекс восстановил предприниматель Александр Широков, сохранив его изначально. Начальный стиль и величие. Также в фильме можно увидеть усадьбу Севрюгова и Я-музей в Кинешме. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Нужен аккумулятор? Записывай телефон 34-02-88. ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. В общем, любые аккумуляторы для чего угодно. А еще зарядные устройства и все для диагностики и обслуживания аккумуляторных батарей. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 85 рублей 10 копеек. Официальный курс евро 98 рублей 49 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 20 августа.
1: Год 1634. На московском печатном дворе Василием Бурцовым издан первый букварь. Известно, что Василий Бурцов-Протопопов руководил работой печатного отделения, основанного патриархом Филаретом для издания первых русских учебников. Бурцов был своего рода законодателем издательской моды, поскольку придумывал доселе неиспользуемые на Руси методы оформления книг. Так он первым начал выпускать малоформатные карманные книжечки. Также благодаря заказу патриарха Филарета на обеспечение школ книгами, Бурцов-Протопопов вошел в историю как издатель массовых книг светского содержания, азбуки, календарей, святцев, первое московское пособие для обучения грамотности, букварь языка, Словенска, Сирич, начало учения детям, было издано 20 августа 1634 года. Формат книги составлял всего 9,5 на 15 сантиметров, а само издание внешне было простым, но изящным. Бурцов-Протопопов, зная, как оформлял азбуки знаменитый первопечатник Иван Федоров, составил букварь по образцу федоровских книг. Но и сюда он внес свежие элементы. Например, необычные шрифты и красный цвет, которым выделялись буквы алфавита. Книга состояла из алфавита в прямом и обратном порядке, содержала первые примеры для чтения, знакомила детей и малограмотных взрослых с числами и знаками препинания. Есть в букваре даже небольшие разделы по грамматике и орфографии, а также молитвы, притчи и наставления.
2: Год 1918.
1: В Советской России отменена частная собственность на недвижимость в городах. Жилищный вопрос после Октябрьской революции для новой власти стоял очень остро и был сопряжен с необходимостью предоставления трудящимся здорового жилища с извлечением их из подвалов, чердаков и прочего неудобного жилья, куда их загнал старый режим и капиталисты. Эту задачу планировалось решить путем отмены права частной собственности на дома, если их стоимость была более 20 тысяч рублей или если годовой доход с найма превышал 750 рублей. Декрет президиума в ЦИК от 20 августа передавал такие дома в распоряжение местной власти. При этом в ряде городов муниципализация была проведена еще раньше. В частности, в Москве уже в конце 17-го, начале 18-го годов было отменено право частной собственности. Появилось понятие уплотнения и коммунальные квартиры. В частности, устанавливался минимальный порог при уплотнении. 2 квадратных сажени на одного взрослого человека. Это около 9 квадратных метров. И уже осенью 1918 года из Москвы было выселено почти 3200 буржуазных семей. Это около 15 тысяч человек, а в их квартиры было вселено около 20 тысяч рабочих.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
10: Витаминный бум в высшей лиге. Персик Узбекистан 179,90. Сливань 89,90.
11: Цены в рублях за 1 килограмм с 20 по 26 августа в высшей лиге.
12: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольная Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов.
14: Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
15: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГН 12-233-5-263.
16: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
17: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
18: Иваново, Октябрьская, 16.
19: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком важные правила, что разговаривать с незнакомцами на улице запрещено, а единственная машина, в которую он может сесть, это машина родителей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
4: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
5: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуны, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Саморазогревающийся ланчбокс. На нашей планете живут миллионы людей, которым в силу своей занятости приходится есть на ходу. Ланчбокс Heat Wave Go с функцией саморазогрева призван решить эту проблему. Саморазогрев осуществляется с помощью инфракрасной технологии. Инфракрасный нагрев равномерно распределяет тепло по всему объему продукта в течение 15 минут до полного нагрева на уровне плюс 55 градусов Цельсия. При этом питательные вещества сохраняются неповрежденными, а бактерии погибают. С помощью специального приложения работы прибора можно управлять удаленно. Heat Wave Go оснащен отражающей изоляционной крышкой из нержавеющей стали и инфракрасной нагревательной трубкой в верхней части контейнера. Умный паяльник. Пайка – достаточно кропотливая работа, требующая напряжения внимания и определенных усилий при соединении мелких деталей, для чего приходится иногда пользоваться увеличительным стеклом. Умный паяльник D01 с собственной камерой и подключением к смартфону предлагает необычную альтернативу этой сложившейся практике. D01 имеет встроенную HD-камеру в паре с лампой мощностью 800 люменов, которая передает все происходящее в реальном времени на дисплей смартфона. У паяльника 5 температурных режимов, отображаемых на светодиодной панели. На нагрев до заданной температуры уходит всего 9 секунд. В комплект входит 3 разновидности жал – остроконечные, долотообразные и ножевые. В автономном режиме работу D01 обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 3000 мАч. Достаточно для пайки в течение 40 минут после полуторачасовой зарядки. Также умный паяльник работает и от сети. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
3: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
4: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут назад.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: В пути с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
2: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея!
1: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссоверы Tenet Plus L4 и L6 поступят в продажу в конце августа. На первом этапе обе модели будут доступны только с базовым двигателем и передним приводом. Позднее более крупный L6 получит полный привод, более мощный двигатель и другую коробку передач. А в следующем году линейка может пополниться гибридной версией. Джетур начал продажи лимитированной серии кроссоверов T1. Машины отличаются матовой черной окраской кузова, ярко-красными тормозными суппортами и другими акцентами. Техника та же. Привод полный. Под капотом турбомотор на 245 лошадиных сил и 8-ступенчатый автомат. Цена от 4 200 000 с учетом скидок. В Новосибирской области может появиться новый автомобильный завод. Местные власти ведут переговоры с китайскими партнерами. Площадка будет мультибрендовой. То есть здесь будут одновременно выпускать машины разных марок и типов. Например, легковые модели, грузовики, автобусы и спецтехнику. Двигателей пока немного, а переговоры в самом разгаре. Недавно в России стартовали продажи пикапа «Фотон Тунланд V9». Его внешность оценят любители больших американских пикапов типа «Рам 1500». Машина получилась массивной и внушительной, но двигатель под капотом куда скромнее, чем у американцев. А в салоне много электроники, как у современных китайских кроссоверов. Подробнее о новом «Фотон Тунланд V9» в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
3: «Моя машина».
5: Реклама на Иваново FM.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт» – низкие цены для лучшей жизни.
8: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе констоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
9: Витаминный бум в высшей лиге. Баклажан 79,90. Томат сливка 69,90.
10: Цены в рублях за 1 килограмм с 20 по 26 августа в высшей лиге.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО ИФ АКБ «Шина». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области прошел конгресс молодых ученых. Его цель – вовлечение российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов страны. Более 100 экспертов познакомились с опытом нашего края. В частности, специалисты изучили реальные задачи по обеспечению жителей качественной питьевой водой. Теперь ученые сформируют предложения по внедрению цифровых технологий в системный мониторинг экологического состояния водных объектов. В России рассматривают возможность развития корпоративных детских садов. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, такой вариант прорабатывают с учетом высокой загрузки государственных дошкольных учреждений. Как пишет парламентская газета, власти обсуждают меры поддержки семей на предприятиях в рамках корпоративного демографического стандарта. Ранее также предлагалось создавать в детских садах вечерние группы для детей работающих родителей. Одно из главных сокровищ Заволжского района приковало взгляды авторов документального сериала «Русские усадьбы». Режиссер Никита Тихонов-Рау отправился в путешествие по городам России и познакомился с памятниками архитектуры, которые сегодня восстанавливают неравнодушные меценаты. В третьей серии проекта в центре внимания усадьба «Студеные ключи», построенная промышленником Николаем Русским в начале 20 века. Усадебный комплекс восстановил предприниматель Александр Широков, сохранив его изначально стиль и величие. Также в фильме можно увидеть усадьбу Севрюгова и я-музей в Кинешме. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Нужен аккумулятор? Записывай телефон 34-02-88. ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. В общем, любые аккумуляторы для чего угодно. А еще зарядные устройства и все для диагностики и обслуживания аккумуляторных батарей. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 85 рублей 10 копеек. Официальный курс евро 98 рублей 49 копеек.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Россияне стали активнее покупать машины с пробегом. В июле спрос вырос на 11% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, пишут «Известия». Средняя стоимость автомобиля составила 1 400 000 рублей. Эксперты связывают оживление рынка со снижением ключевой ставки до 14%. Автокредиты стали доступнее, а часть покупателей вернулась к отложенным покупкам. Быстрее всего рос интерес к автомобилям Renault и Land Rover. Также в число лидеров по темпам роста вошли Хавейл, Судзуки и Citroen. С сентября «Ладу Ларгус» можно будет арендовать по подписке. Как сообщает РИА Новости, «АвтоВАЗ» добавит эту модель в свой сервис долгосрочной аренды. Одновременно услуга станет доступна юрлицам. Для организации подготовили отдельный договор. Сейчас оформить такую аренду можно в Москве и Санкт-Петербурге. По словам экспертов, при долгосрочной аренде автомобиль, как правило, предоставляют с техническим обслуживанием и сезонной резиной, а страховка уже входит в стоимость. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
8: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
9: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-5-363.
11: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
12: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. «Промедиагрупп». Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в промедиа.ру.
13: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
14: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перед походом в лес предупредите об этом родных или соседей. Расскажите, когда, куда и насколько вы идете.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 20 августа.
1: Год 1634. На московском печатном дворе Василием Бурцовым издан первый букварь. Известно, что Василий Бурцов-Протопопов руководил работой печатного отделения, основанного патриархом Филаретом для издания первых русских учебников. Бурцов был своего рода законодателем издательской моды, поскольку придумывал доселе неиспользуемые на Руси методы оформления книг. Так он первым начал выпускать малоформатные карманные книжечки. Также благодаря заказу патриарха Филарета на обеспечение школ книгами, Бурцов-Протопопов вошел в историю как издатель массовых книг светского содержания, азбуки, календарей, святцев, первое московское пособие для обучения грамотности, букварь языка Словенска, Сирич, начало учения детям, было издано 20 августа 1634 года. Формат книги составлял всего 9,5 на 15 сантиметров, а само издание внешне было простым, но изящным. Бурцов-Протопопов, зная, как оформлял азбуки знаменитый первопечатник Иван Федоров, составил букварь по образцу федоровских книг. Но и сюда он внес свежие элементы. Например, необычные шрифты и красный цвет, которым выделялись буквы алфавита. Книга состояла из алфавита в прямом и обратном порядке, содержала первые примеры для чтения, знакомила детей и малограмотных взрослых с числами и знаками препинания, есть в букваре даже небольшие разделы по грамматике и орфографии, а также молитвы, притчи и наставления.
2: Год 1918.
1: В Советской России отменена частная собственность на недвижимость в городах. Жилищный вопрос после Октябрьской революции для новой власти стоял очень остро и был сопряжен с необходимостью предоставления трудящимся здорового жилища с извлечением их из подвалов, чердаков и прочего неудобного жилья, куда их загнал старый режим и капиталисты. Эту задачу планировалось решить путем отмены права частной собственности на дома, если их стоимость была более 20 тысяч рублей, или если годовой доход с найма превышал 750 рублей. Декрет президиума в ЦИК от 20 августа передавал такие дома в распоряжение местной власти. При этом в ряде городов муниципализация была проведена еще раньше. В частности, в Москве уже в конце 17-го, начале 18-го годов было отменено право частной собственности. Появилось понятие уплотнения и коммунальные квартиры. В частности, устанавливался минимальный порог при уплотнении. 2 квадратных сажени на одного взрослого человека. Это около 9 квадратных метров. И уже осенью 1918 года из Москвы было выселено почти 3200 буржуазных семей. Это около 15 тысяч человек, а в их квартиры было вселено около 20 тысяч рабочих.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57 71 17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуны, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
3: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: С вами Иванова ФМ.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется многое успеть,

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Саморазогревающийся ланчбокс. На нашей планете живут миллионы людей, которым в силу своей занятости приходится есть на ходу. Ланчбокс Heat Wave Go с функцией саморазогрева призван решить эту проблему. Саморазогрев осуществляется с помощью инфракрасной технологии. Инфракрасный нагрев равномерно распределяет тепло по всему объему продукта в течение 15 минут до полного нагрева на уровне плюс 55 градусов Цельсия. При этом питательные вещества сохраняются неповрежденными, а бактерии погибают. С помощью специального приложения работы прибора можно управлять удаленно. Heat Wave Go оснащен отражающей изоляционной крышкой из нержавеющей стали и инфракрасной нагревательной трубкой в верхней части контейнера. Умный паяльник. Пайка – достаточно кропотливая работа, требующая напряжения внимания и определенных усилий при соединении мелких деталей, для чего приходится иногда пользоваться увеличительным стеклом. Умный паяльник D01 с собственной камерой и подключением к смартфону предлагает необычную альтернативу этой сложившейся практике. D01 имеет встроенную HD-камеру в паре с лампой мощностью 800 люменов, которая передает все происходящее в реальном времени на дисплей смартфона. У паяльника 5 температурных режимов, отображаемых на светодиодной панели. На нагрев до заданной температуры уходит всего 9 секунд. В комплект входит 3 разновидности жал – остроконечные, долотообразные и ножевые. В автономном режиме работу D01 обеспечивает литий-ионная батарея емкостью 3000 мАч. Достаточно для пайки в течение 40 минут после полуторачасовой зарядки. Также умный паяльник работает и от сети. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
3: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Масло сливочное Берендеевка 170 граммов, 159,90. Молоко молочное кухни 950 граммов, 59,90. Цены в рублях по карте с 18 по 31 августа в высшей лиге.
7: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
8: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
9: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
10: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
11: Иваново, Октябрьская, 16.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю.

неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,